0: Najbolji talas za leto. Muzika Gong Radija.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.